радио «Мегаполис». Love is the

0: В Самаре 5 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

скажи мне, где ты и как. Хочется плевать, но не время. Время начищать сапоги.

0: Самаре 6 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Радио «Мегаполис» 102.6 FM, Самаре 7 часов 2 минуты, плюс 5 за окном, днем до плюс 7. Новости на радио «Мегаполис». Руслан Хемчак.
3: Здравствуйте. Таксопарки сталкиваются с трудностями при обновлении автопарка из-за высокой стоимости локализованных машин. Почти треть такси в России – автомобили старше 5 лет. Новые машины российской сборки стоят около 3 миллионов рублей, а экономически оправданной для парков считается цена порядка 2 миллионов. Перевозчики называют проблемой и высокие ставки по кредитам и лизингу. Запуск автоматической проверки ОСАГО по камерам в России снова отложен. Точную дату старта системы «Паутина» никто не называет. Она тестируется в 84 регионах, но к полномасштабной работе не готова. Штрафы за езду без страховки уже действуют. 800 рублей за первое нарушение, от 3 до 5 тысяч за повторное. Камеры в Самаре и Тольятти установлены, но большинство простаивает из-за затрат на связь и сервера, передают City Traffic. Водителям штрафы за отсутствие полиса выписывают пока только инспекторы. Экспертиза подтвердила вменяемость Екатерины Тарховой. Психических отклонений и состояния аффекта не выявлено. Итоги психолога психиатрической экспертизы представили в Самарском облсуде 1 октября. Екатерине Тарховой инкриминируют убийство экс-мэра Самары и его супруги из корыстных побуждений, подделку документов и другие преступления. В Самарской области в первые выходные октября ожидается мокрый снег и гололедица. Сегодня в регионе усилится ветер, порывы могут достигать 17 метров в секунду, днем не выше плюс 10. 3 и 4 октября прогнозируются осадки в виде мокрого снега, ночью и утром возможна гололедица. Автомобилистам с небольшим опытом госавтоинспекции советуют временно отказаться от поездок за рулем. В России зарегистрирована вакцина Аллергарда от аллергии на пыльцу березы. Препарат станет доступен россиянам уже в этом месяце, сообщила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. Вакцину планируют использовать для профилактики и терапии аллергического ринокониуктивита. До следующего сезона пыления ею хотят привить до 60 тысяч пациентов. Артем Дзюба заявил о завершении карьеры, но не исключает возможности сыграть за какой-либо из клубов в Кубке России. Дзюба – лучший бомбардир в истории российского футбола, выступал за множество клубов, включая «Спартак», «Зенит», «Локомотив». Последним его клубом стал тольяттинский «Акрон». Доллар на сегодня 83 рубля 25 копеек, евро 94 рубля и 53 копейки.
2: Спонсор прогноз погоды на радио «Мегаполис» ООО «МЛЦ» медицинский многопрофильный центр. В Самаре сегодня переменная облачность ожидается. Местами возможен небольшой дождь, ветер северный 5-10 метров в секунду. Температура днем до плюс 7. Сейчас в Самаре плюс 5.
4: Реклама. Федеральная сеть многопрофильных клиник «МЛЦ» – это широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, УЗИ, прием врачей всех направлений для детей и взрослых, а также запись в день обращения и без очередей. Мы позаботимся о вашем здоровье. Для записи звоните по телефону в Самаре 373-30-30, сайт mldefiscentr.ru.
5: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Мегаполис».

0: 7 часов 11 минут Самаре на радио Мегаполис. Музыка, которую мы любим, в вашей компании Дмитрий Рожков. Доброе пятничное, 2 октября на календаре. За окном соответствующая погода, холодновато, плюс 5 сегодня, днем ожидается до плюс 7. Местами может пройти небольшой дождь. А что астрологи пообещали на сегодняшнюю пятницу, мы послушаем минуты через 4. Сейчас на радио Мегаполис дорожная сводка. На радио Мегаполис на 2 балла загружено движение в Самаре к этой минуте. Самые крупные скопления транспорта минут на 5-7 на заводском шоссе от проспекта Кирова до Земицы, на улице Победы от Металлистов до Псковской, от Металлистов до проспекта Кирова.
1: Радио Мегаполис. Самара 103.6 FM.

0: 7.16 в Самаре, радио «Мегаполис», всегда хорошая музыка. О новом исследовании касательно воздействия кофеина на нашу сердечно-сосудистую систему поговорим в ближайшие 5 минут на 103.6 FM. Сейчас на радио «Мегаполис» Анна Романова и пятничный гороскоп.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Венам, действуйте по правилам, и все будет хорошо. А вот за нестандартные решения придется отвечать самостоятельно. Тельцы, не стоит заниматься медицинскими и косметическими делами. Вы можете навредить телу. Зато день хорош для умственной работы. Близнецы, настало время отвлечься от далеких планов и заняться рутиной. Например, привести в порядок квартиру, рабочее место или документы. Раки. Любые действия потребуют предварительных расчетов. Может обнаружиться, что дело не такое уж и выгодное. Львы. Уделите внимание деталям, которые были не видны на фоне общей картины. Может оказаться, что эти мелочи существенно влияют на результат. Девы. День подведения предварительных итогов. Новые дела точно начинать не стоит. Весы. События будут долго раскачиваться и, возможно, так и не произойдут. Отнеситесь к этому философски. Скорпионы, вашим лучшим другом будет интуиция. Вы сможете понять, что происходит еще до того, как это проявится в полной мере. Стрельцы, в вас неожиданно проснется практичность. Это день отсечения любых планов, которые кажутся излишне расточительными или слишком сложными. Козероги, возможны проблемы, связанные со здоровьем близких или питомцев. Рабочие планы на день могут быть изменены или даже отменены. Водолеи. Любые решения будут приниматься сложно, с большими сомнениями или колебаниями. Возможно, их лучше отложить на несколько дней. Рыбы. Существенных достижений не будет, а вот простые дела будут удачными. Займитесь рутиной.
4: Радио «Мегаполис». С гордостью представляем легендарные песни на 103.6 FM.

0: Радио «Мегаполис. Золотые хиты». В Самаре 7.22. За окном плюс 5 градусов. На 103.6 FM. Катя Григорьева присоединяется к нам.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Кофеин и здоровье сердечно-сосудистой системы. Что говорит наука? Так называется серьезная статья в серьезном медицинском журнале «JAMA». Это обобщение данных крупнейших исследований. И главный вывод звучит так. Умеренное потребление, примерно 3-5 чашек кофе в день, безопасно для большинства взрослых и связано с более низким риском сердечно-сосудистых заболеваний. Но есть некоторые оговорки. Во-первых, имеет значение способ приготовления. Френч-пресс и кофе по-турецки содержат вещества, повышающие холестерин. Лучше для сосудов – бумажный фильтр. Имеет значение и время. Ученые советуют выпивать свою норму до полудня. Тогда кофе успевает полностью усвоиться и не портит ночной сон. Ну и, конечно, генетика. Мы все расщепляем кофеин с разной скоростью. Поэтому сообщения о возможной пользе кофе не могут быть рекомендацией начинать или увеличивать потребление кофеина.
1: Добро пожаловать на 103.6 FM. Это радио «Мегаполис».

0: 103.6 FM.
1: Радио Мегаполис.
2: Все, что я видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: Мегаполис.
1: Если нравится музыка, радио Мегаполис.
2: Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Мегаполис. Obsession.

0: Радио «Мегаполис. Золотые хиты». В Самаре 7 часов 48 минут. Самое время послушать Катю Григорьеву на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 2 октября 1928-го в Мадриде была основана организация Opus Dei, ставшая широко известна с выходом романа и фильма «Код да Винчи». Название переводится с латыни как «Дело Божие». Ровно через 60 лет, 2 октября 1982-го, папа Иоанн Павел II присвоил Opus Dei особый статус. У нее нет привязки к территории, как, например, у епархии. Ее члены могут жить где угодно. За почти столетнюю историю Opus Dei называли и масонской ложей, и сектой, и разведкой Ватикана. Дэн Браун и вовсе изобразил ее в романе как тайное консервативное сообщество монахов-фанатиков, которые жестко и даже преступно защищают скрытые от людей церковные тайны. В реальности Opus Dei вполне открытая организация, ее члены не монахи, а миряне, которые не дают никаких обетов и могут покинуть организацию, когда захотят. Руководство Opus Dei публично заявляло, что описание в книге некорректно, и просило кинокомпанию указать в титрах фильма, что история вымышлена. Впрочем, Дэн Браун и не настаивал на исторической достоверности, ведь он писал не документальную прозу, а художественное произведение.
4: Радио «Мегаполис».

Самаре 7 часов 59 минут, на радио Мегаполис дальше свежие новости и прогноз погоды. А сейчас послушаем на радио Мегаполис музыку, понятную без слов.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. В Самаре 8:01. За окном +5. Днем до +7. И преимущественно без осадков. На Радио Мегаполис новости. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Перечень олимпиад, дающих приоритет при зачислении в вузы, сокращен с 83 до 60. Об этом сообщила советник президента Елена Ямпольская. Приказ Миноборнауки зарегистрирован Минюстом. В Самаре запустили чат-бот «Водный сигнал» для жалоб на проблемы с водой. Сервис работает в мессенджере «Макс». Жители могут сообщить об утечках, открытых колодцах и других неполадках, прислать фото и узнать сроки устранения работ по конкретному адресу. Первые дни бот работает в тестовом режиме. Все обращения автоматически подаются в диспетчерскую самарских коммунальных систем и передаются профильным службам. На участников свадебного кортежа в Тольятти, перекрывших улицу Коммунистическую, составили 17 протоколов. Инцидент произошел 30 сентября. Машины двигались задним ходом, дрифтовали, пассажиры высовывались из окон. Видео появилось в соцсетях. Госавтоинспекция разыскала нарушителей на следующий день. Депутаты Госдумы от Самарской области вошли в состав 5 комитетов. Леонид Калашников возглавил комитет по делам СНГ. В комитет по строительству и ЖКХ вошли Александр Фетисов и Денис Портнягин. Андрей Парфенов стал членом комитета по культуре, Андрей Трифонов по промышленности и торговле, Леонид Симоновский по бюджету и налогам. Сентябрьские продажи «Лады» стали лучшими с начала года. «АвтоВАЗ» реализовал 32 310 автомобилей. Это на 10% больше, чем в августе. Лидером остается «Лада Гранта». Их было продано больше, чем «Искр» и «Вест» вместе взятых. Россияне не готовятся к деторождению. По данным структуры при Минздраве, около 96% пар не проходят специальную подготовку перед зачатием. Родители избегают обследований, не корректируют питание, вес и не отказываются от вредных привычек. Это повышает риск выкидышей, патологии и задержек развития ребенка, отмечают власти. Врачи советуют начинать подготовку за 3-6 месяцев и подбирать обследование вместе со специалистом. Доллар на сегодня 83 рубля 25 копеек, евро 94 рубля и 53 копейки.
0: Прогноз погоды на радио Мегаполис. В Самаре в течение дня ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный, 6-11 метров в секунду. Температура днем до +7 градусов. Сейчас в Самаре +5.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Мегаполис.

0: 8.11 в Самаре, радио «Мегаполис», Сэм, где музыка прежде всего, вашей компании Дмитрий Рожков. Доброе пятничное, на календаре 2 октября. За окном прохладно, сейчас плюс 5, да плюс 7, обещаю днем, преимущественно без осадков. О новом рекорде музыкальной премии MTV Video Music Awards, прошедшей недавно, узнаем на 103.6 FM в предстоящие 10 минут.
1: Реклама.
2: Позвони!

0: куча всего.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-0406. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-0406.
2: Финансовую услугу предоставляется ООО «ДТБ Банк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Информацию об организации акции, правилах и проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
3: У шамана три руки.
4: 23 октября. МТЛ-Арена. Живая легенда. Пикник. Новое шоу. Новые песни и любимые хиты.
5: Билеты на всех билетных площадках. Для лиц старше 12 лет.
6: Телефон рекламной службы 207-2127.
7: Радио «Мегаполис».
8: Расскажу снова о дорожной обстановке в Самаре к этой минуте. По данным Яндекс.Кар, сейчас движение в городе загружено на 4 балла из 10. 15-минутная пробка на Физкультурной от Нововокзальной до проспекта Кирова. Минут 10-12 можно потерять на улице Победы от Нововокзальной до проспекта Кирова. На Московском шоссе от Воронежской до 22-го парсъезда скопление транспорта минут на 10. На Ракитовском шоссе можно потерять минут 7-8 на участке от стоянки грузовых машин до проспекта Карла Маркса. На улице Авроры и Южном мосту от Южного до Заводского шоссе затор минут на 6-7.
6: Радио «Мегаполис». Самара 103.6 FM.

0: На радио «Мегаполис» всегда хорошая музыка. В Самаре 8 часов 20 минут. За окном сейчас плюс 6. На 103.6 FM Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Музыкальная премия MTV Video Music Awards в прошлое воскресенье совершила грандиозный камбэк. Прямую трансляцию посмотрели 8,5 миллионов человек. Это самый мощный телерейтинг за последнее десятилетие. А соцсети добавили еще 160 миллионов просмотров по всему миру. Менеджеры церемонии объяснили успех тем, что сделали ставку на имена, проверенные временем. Настоящей бомбой стало появление Мадонны. Она открыла вечер мощным попурри. Тейлор Свифт тоже была в зале, но петь не стала, решив просто презентовать свой новый клип. Вместо сиюминутных интернет-героев на первый план вышли вечные музыкальные ценности. Почетную награду получила группа «Нирвана». Ушедшего 10 лет назад Джорджа Майкла вспомнили масштабным трибьютом. Трогательно почтили и память Долли Партон. Старая школа доказала, что в тренде хороший вкус и уважение к легендам.
4: Реклама. Для Виталика и Иры строим новые квартиры. Для Наташи, Лены, Льва. И для Паши, и для Оли, и для Макса, и Санька. Рядом вы совсем живете или вы издалека. Все мы новую квартиру подберем наверняка. Приходите, покупайте. Выбор есть еще пока. И запомните название. Дом ЖК у БКК. Застройщик ОСЗ «Волга». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
5: На сцене Самарского театра кукол Иван Царевич и Серый Волк. Знакомая народная сказка в новой трактовке. Старые герои, новые образы, неожиданные повороты. Классика. Какой вы ее еще не видели? 6+.
6: Телефон рекламной службы 207-2127.
7: Радио «Мегаполис».

0: На радио «Мегаполис» золотые хиты. В Самаре половина девятого, на улице плюс 7 градусов. Далее на 103.6 FM подробный прогноз погоды на пятницу. Прежде коротко о свежих новостях. На радио «Мегаполис».
1: Здравствуйте. Запуск автоматической проверки ОСАГО через систему «Паутина» снова отложен. Точная дата старта неизвестна. Штрафы за езду без страховки по-прежнему выписывают только инспекторы. В первые выходные октября в Самарской области ожидаются мокрый снег и гололедица. Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. Госавтоинспекция советует водителям с небольшим опытом временно отказаться от поезда. В России зарегистрирована вакцина «Аллергарда» от аллергии на пыльцу березы. Она станет доступна в этом месяце. До следующего сезона пыления препаратом планируют привить до 60 тысяч пациентов. Артем Дзюба заявил о завершении карьеры, но не исключает участие в Кубке России за какой-либо клуб. Лучший бомбардир в истории российского футбола выступал за «Спартак», «Зенит», «Локомотив». Последним его клубом стал тольяттинский «Акрон».
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В Самаре сегодня переменная облачность ожидается, без существенных осадков. Ветер северный, северо-западный, 6-11 метров в секунду. Температура днем плюс 6-8. Сейчас в Самаре плюс 7 градусов.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: Мегаполис. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Мегаполис.

0: 8.42 в Самаре, радио «Мегаполис», там, где музыка прежде всего. В вашей компании Дмитрий Рожков, рад приветствовать, желаю вам отличного пятничного утра на календаре 2 октября. Родившаяся в этот день деятельница мировой моды, придумавшая концепцию 7 простых вещей, Катя Григорьева расскажет минут через 5 на 103.6 FM.
1: Реклама. Распродажа ковров на Карла Маркса 55.
2: Какую обещают погоду?
3: Это не важно, потому что мы в Мастрюках, за городом в комфортабельном срубовом доме, а вечером в баню.
2: Погода изменчива, а Мастрюки круглый год.
3: Бронируем на mastryuki.ru.
4: Шикарно выглядишь, новая диета? Лучше. Абонемент в фитнес-клуб «Ладья».
5: Как успеваешь?
4: А семья? Так вместе ходим. Старший на плавание, младший в детскую комнату, муж в тренажерный зал, а я на групповые программы. В «Ладье» всем нравится. Фитнес-клуб «Ладья», Лесная, 33. Подробности по телефону 211-00-86.
1: Отцы и дети. История столкновений эпохи взглядов. Премьера в Самарском театре драмы 3, 4 и 29 октября. Открытие театрального сезона. Билеты в продаже. 16+. Телефон рекламной службы 207-21-27.
6: Радио «Мегаполис».
0: Смотрим, что сейчас на самарских дорогах. На 6 баллов они загружены, по данным Яндекс.Карт. Затруднено движение. Крупнее всего пробки на улице Победы от Александра Матросова до Псковской. Можно потерять примерно полчаса. На Физкультурный затор больше, чем на 20 минут от Нововокзальной до проспекта Кирова. На Московском шоссе от Николая Панова до 4-го проезда можно задержаться минут на 8-10. На Заводском шоссе также пробка минут на 8-10 от проспекта Кирова до Земица. На Южном шоссе от поста ГИБДД до Заводского можно потерять минут 15-16.
1: Радио «Мегаполис». Самара, 103.6 FM.

0: Музыка, которую мы любим на радио Мегаполис, Самаре 8.47. Сейчас Катя Григорьева на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 2 октября 1948-го в Нью-Йорке родилась основательница модного дома Донна Каран. При рождении ее звали Донна Айви Фаски, но Каран не псевдоним, а фамилия первого мужа. Она росла в семье, близкой к моде. Отец портной, мама модель, и с детства рисовала эскизы платьев. Уже в 14 начала подрабатывать продавцом одежды, потом поступила в школу дизайна Парсона, но не окончила. Модельер Анна Кляйн позвала талантливую девушку в помощницы, а после смерти наставницы Донна стала главным модельером дома. В 80-е она основала свой лейбл. В 2015 году дизайнер ушла из модной индустрии, она развивает благотворительный фонд. Придуманная Донной Каран в 80-е концепция «7 простых вещей» все еще актуальна. Ее суть в том, что в мегаполисе не нужен огромный гардероб, а из 7 базовых вещей можно собрать десятки образов. Эти 7 вещей – свитер, кожаный жакет, костюм, брюки, леггинсы, блузка и удобное платье.
2: Радио «Мегаполис».
4: Песен еще не написаны, сколько?

0: to myself, is this what life has got to give? Is this a dream, the dream ahead of you?
1: Самаре 8 часов 58 минут, на радио Мегаполис впереди новости и прогноз погоды. Сейчас послушаем музыку, понятную без слов, на 103.6 FM.

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, Самаре 9 часов 2 минуты, за окном плюс 6 градусов, днем плюс 6-8, преимущественно без осадков. На радио «Мегаполис» новости, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Угрозу ракетной опасности в Самарской области отменили к началу рабочего дня. Режим действовал 2.5 часа, его ввели в 5 утра сегодня, а в 7.35 экстренные службы сообщили, что угроза миновала. В это время работали сирены, было закрыто воздушное пространство и приостановлено движение общественного транспорта. При этом режим беспилотной опасности, введенный ночью, продолжает действовать. С 1 октября самозанятым ИИП запретили работать на одного заказчика более 60 часов в месяц. При нарушении лимита платформа блокирует выдачу заказов на 2 месяца. Для тех, кто брал заказы только у одного сервиса, доход может сократиться в 3-4 раза. Эксперты, опрошенные газетой.ру, предполагают, что крупные сервисы начнут бороться за курьеров, вводить бонусы и повышенные ставки. Альтернатива – трудовой договор. В штате нет лимита на часы, есть больничные и отпуск. Экспертиза подтвердила вменяемость Екатерины Тарховой. Психических отклонений и состояния аффекта не выявлено. Итоги психолога психиатрической экспертизы представили в Самарском облсуде 1 октября. Екатерине Тарховой инкриминируют убийство экс-мэра Самары и его супруги из корыстных побуждений, подделку документов и другие преступления. В Самарской области в первые выходные октября ожидается мокрый снег и гололедица. Сегодня в регионе усилится ветер, порывы могут достигать 17 метров в секунду, днем не выше плюс 10. 3 и 4 октября прогнозируются осадки в виде мокрого снега, ночью и утром возможна гололедица. Автомобилистам с небольшим опытом в госавтоинспекции советуют временно отказаться от поездок за рулем. В ЕГЭ добавят по одному заданию в экзамены по истории и профильной математике. Об этом сообщили в Рособорнадзоре. Время на экзамены не изменится. В ведомстве пояснили, что рост числа заданий не означает большей нагрузки. Например, одно объемное задание могут разделить на два, либо упростить. Вместо развернутого ответа потребуется краткий. Солнце вращается вокруг Земли. В этом уверен каждый пятый россиянин. Об этом сообщается в аналитическом докладе РАН о состоянии науки и научно-технической политики. Наиболее высокий уровень научной грамотности продемонстрировали россияне старше 55, а самые низкие – люди в возрасте от 25 до 34 лет. Доллар на сегодня 83 рубля 25 копеек, евро 94 рубля и 53 копейки.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Мегаполис» ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В Самаре сегодня ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный – 6-11 метров в секунду. Температура днем – плюс 6-8. Сейчас в Самаре – 6 градусов.
2: Реклама. Федеральная сеть многопрофильных клиник МЛЦ – это широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, УЗИ, прием врачей всех направлений для детей и взрослых, а также запись в день обращения и без очередей. Мы позаботимся о вашем здоровье. Для записи звоните по телефону в Самаре 373-30-30. Сайт mldefiscentr.ru.
3: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Мегаполис».

0: Золотые хиты на радио Мегаполис. Самаре 9 часов 9 минут. В вашей компании Дмитрий Рожков. Рад вас приветствовать. Доброе пятничное на календаре 2 октября. Сейчас за окном плюс 6 градусов. Мы начинаем разгадывать невероятный вопрос на радио Мегаполис. Спонсор игры АО «Синема Парк». Кинотеатр «Синема Парк» в молле «Паркаус» на третьем этаже. На кону 2 билета в кинотеатр «Синема Парк», которые, возможно, достанутся именно вам. Желаю удачи. И вот невероятный вопрос. Внимание. Почти половине водителей в этот момент становится не только скучно, но и немного обидно. Повторю, почти половине водителей в этот момент становится не только скучно, но и немного обидно. Что не так? Как вы думаете, 25-070-21? Звоните, предлагайте варианты. Желаю удачи. 25-070-21. Разгадываем невероятный вопрос на радио Мегаполис 103.6 FM.
1: Реклама.
2: Добрые.
1: Ищите хорошие окна?
3: Да!
1: Хотите выгодные цены?
3: Да!
1: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Служба технической поддержки IT-сервис Плюс. Это экономия ваших денежных расходов. Это решение ваших IT-вопросов в максимально короткие сроки. Это комплексное обслуживание техники. Это профессионализм и опыт работы с юрлицами. Звоните 990-66-54. 990-66-54.
6: Телефон рекламной службы 207-21-27.
7: Радио Мегаполис.
0: Давайте посмотрим быстро, что на самарских дорогах. Сейчас, по данным Яндекс.Карт, движение затруднено, на 6 баллов загружено. Пробка почти на 20 минут на улице Победы от Александра Матросова до проспекта Кирова. На Московском шоссе затор от Гагарина до 4-го проезда, потерять можно минут 12-13. На Ракитском шоссе от стоянки грузовых машин до проспекта Карла Маркса затруднение минут на 7-8. И такая же история на Заводском шоссе от проспекта Кирова до Земица, а также на улице Авроры и Южном мосту от Южного до Заводского шоссе.
6: Радио Мегаполис. Самара 103.6 FM.

0: Бодрого вам пятничного утра вместе с радио «Мегаполис», где всегда звучит хорошая музыка. 9 часов 17 минут. Подбодрит кого-то сегодня победа в невероятном опросе на радио «Мегаполис», который мы уже принялись разгадывать. Почти половине водителей в этот момент становится не только скучно, но и немного обидно. Что не так? 25-07-021. Номер для ваших вариантов. Давайте послушаем их. Доброе утро. Как думаете вы?
1: Здравствуйте. Может, пробки стоят?
0: Скучно и даже обидно. Обижаются на пробку. Принимается. Пусть будет как вариант, но речь о чем другом. Спасибо. Доброе утро. А вы что ответите?
2: Доброе утро. Когда пассажир засыпает во время пути, скучно и обидно становится.
0: Вы так говорите со знанием дела. Ну, случается такое? Обижаетесь немного на пассажира, если уснул?
2: Чуть ли не в слезы ухожу.
0: Как зовут вас?
2: Евгений.
0: Евгений. Это абсолютно правильный ответ на сегодняшний невероятный вопрос. Почти половине водителей в этот момент становится не только скучно, но и немного обидно, если пассажир уснул. Евгений, с победой именно вы получаете сегодня, благодаря догадливости, два билета в кинотеатр «Синема Парк». Прекрасно начинается у вас пятничное утро.
2: Спасибо. Я, Евгений, с улицы Зоя Космодемьянской, отгадал невероятный вопрос.
0: Над новым невероятным опросом на радио «Мегаполис» будем размышлять теперь уже после выходных предстоящих. В понедельник, как обычно, в 9:10 я его задам. Участвуйте, разгадывайте и тоже побеждайте. Удачи вам! Сейчас на 103.6 FM, Анна Романова и пятничный гороскоп.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Астрологический прогноз.
5: Доброе утро. Веном, действуйте по правилам, и все будет хорошо. А вот за нестандартные решения придется отвечать самостоятельно. Тельцы, не стоит заниматься медицинскими и косметическими делами. Вы можете навредить телу. Зато день хорош для умственной работы. Близнецы, настало время отвлечься от далеких планов и заняться рутиной. Например, привести в порядок квартиру, рабочее место или документы. Раки. Любые действия потребуют предварительных расчетов. Может обнаружиться, что дело не такое уж и выгодное. Львы. Уделите внимание деталям, которые были не видны на фоне общей картины. Может оказаться, что эти мелочи существенно влияют на результат. Девы. День подведения предварительных итогов. Новые дела точно начинать не стоит. Весы. События будут долго раскачиваться и, возможно, так и не произойдут. Отнеситесь к этому философски. Скорпионы, вашим лучшим другом будет интуиция. Вы сможете понять, что происходит еще до того, как это проявится в полной мере. Стрельцы, в вас неожиданно проснется практичность. Это день отсечения любых планов, которые кажутся излишне расточительными или слишком сложными. Козероги, возможны проблемы, связанные со здоровьем близких или питомцев. Рабочие планы на день могут быть изменены или даже отменены. Водолеи. Любые решения будут приниматься сложно, с большими сомнениями или колебаниями. Возможно, их лучше отложить на несколько дней. Рыбы. Существенных достижений не будет, а вот простые дела будут удачными. Займитесь рутиной.
3: Радио «Мегаполис».

0: На радио «Мегаполис» музыка, которую мы любим. За море 9.24, за окном плюс 6 градусов, плюс 6.8 в течение дня и преимущественно без осадков. На радио «Мегаполис» пора послушать снова Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Кофеин и здоровье сердечно-сосудистой системы. Что говорит наука? Так называется серьезная статья в серьезном медицинском журнале JAMA. Это обобщение данных крупнейших исследований. И главный вывод звучит так. Умеренное потребление, примерно 3-5 чашек кофе в день, безопасно для большинства взрослых и связано с более низким риском сердечно-сосудистых заболеваний. Но есть некоторые оговорки. Во-первых, имеет значение способ приготовления. Френч-пресс и кофе по-турецки содержат вещества, повышающие холестерин. Лучше для сосудов – бумажный фильтр. Имеет значение и время. Ученые советуют выпивать свою норму до полудня. Тогда кофе успевает полностью усвоиться и не портит ночной сон. Ну и, конечно, генетика. Мы все расщепляем кофеин с разной скоростью. Поэтому сообщения о возможной пользе кофе не могут быть рекомендацией начинать или увеличивать потребление кофеина.
4: Реклама. Все ковры переехали на Карла Маркса 55.
5: Дом у Космопорта 2 сдан. И теперь весь октябрь. Супер-распродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только в октябре. Только готовые квартиры с отделкой White Box. Только для вас. Предложение действует с 1 июня по 1 ноября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ-архитектор».
6: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
7: Ну, рассказывай, где и как.
6: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
7: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
4: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
8: Телефон рекламной службы 207-21-27.
9: Радио «Мегаполис».

0: Золотые хиты радио Мегаполис, Самаре половина десятого, и к этому времени уже найден правильный ответ на сегодняшний невероятный вопрос. Почти половине водителей в этот момент становится не только скучно, но и немного обидно. А что не так? Я спрашивал правильный ответ, когда пассажир уснул, сказал нам Евгений с улицы Зои Космодемьянской, выиграл он 2 билета в кинотеатр «Синема Парк». И вам желаю побед в невероятном вопросе на радио Мегаполис, который разгадываем мы по утрам в будни после 9. Через минуту поговорим о погоде на пятницу. Сначала краткий выпуск новостей на радио Мегаполис 103.6 FM.
1: Здравствуйте. Таксопарки не могут обновлять автопарк. Локализованные машины стоят около 3 миллионов рублей. Это выше экономически оправданной цены. К проблемам добавляются высокие ставки по кредитам и лизингу. А почти треть такси в России – автомобили старше 5 лет. Экспертиза подтвердила вменяемость Екатерины Тарховой. Психических отклонений и состояния аффекта не выявлено. Ей инкриминируют убийство экс-мэра Самары, его супруги, подделку документов и другие преступления. Сентябрьские продажи «Лады» стали лучшими с начала года. «АвтоВАЗ» реализовал 32 310 автомобилей. Это на 10% больше, чем в августе. Лидером остаются «Лада Гранта». Этих моделей было продано больше, чем «Искр» и «Вест» вместе взятых. Перечень олимпиад, дающих приоритет при зачислении в вузы, сокращен с 83 до 60. Об этом сообщила советник президента Елена Ямпольская. Приказ Миноборнауки зарегистрирован в Минюсте.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В Самаре сегодня переменная облачность ожидается, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный, 6-11 метров в секунду. Температура днем 6-8 градусов. Сейчас в Самаре плюс 7.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».
4: 300 тысяч часов за спиною, 300 тысяч планет надо мною. Не устал ли Создатель их в небе кружить? Каждый раз, просыпаясь с рассветом, неспроста вспоминаешь об этом.

0: Там, где музыка прежде всего, радио Мегаполис 103.6 FM, 9 часов 49 минут в Самаре. Встречаем Катю Григорьеву на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 2 октября 1928-го в Мадриде была основана организация Opus Dei, ставшая широко известна с выходом романа и фильма «Код да Винчи». Название переводится с латыни как «Дело Божие». Ровно через 60 лет, 2 октября 1982-го, папа Иоанн Павел II присвоил Opus Dei особый статус. У нее нет привязки к территории, как, например, у епархии. Ее члены могут жить где угодно. За почти столетнюю историю Opus Dei называли и масонской ложей, и сектой, и разведкой Ватикана. Дэн Браун и вовсе изобразил ее в романе как тайное консервативное сообщество монахов-фанатиков, которые жестко и даже преступно защищают скрытые от людей церковные тайны. В реальности Opus Dei вполне открытая организация. Ее члены не монахи, а миряне, которые не дают никаких обетов и могут покинуть организацию, когда захотят. Руководство Opus Dei публично заявляло, что описание в книге некорректно, и просило кинокомпанию указать в титрах фильма, что история вымышлена. Впрочем, Дэн Браун и не настаивал на исторической достоверности, ведь он писал не документальную прозу, а художественное произведение.
4: Самара 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: неба льется вода, значит, небу так надо.
1: Неважно, когда вы включаете радио, в компании «Радио Мегаполис» хорошо всегда.

9:57 в Самаре. Впереди на радио Мегаполис свежие новости, прогноз погоды. А прямо сейчас послушаем на 103.6 FM музыку, понятную без слов.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, Самаре 10:01, за окном сейчас +7 градусов, днем +6-8, преимущественно без осадков. На Радио Мегаполис новости, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В аэропорту Самары задерживается 11 рейсов на вылет и 9 на прилет. Курумыч с раннего утра не выпускает и не принимает самолеты. Ограничения ввели из-за беспилотной опасности. Пассажиры ждут вылетов в Екатеринбург, Волгоград, Анталию, Новый Уренгой, Тобольск, Махачкалу, Москву, Казань, Сочи и Ургенч. Между Самарой и Пензой запустили электропоезд «Финист». Он заменил дневной экспресс. За рейс «Финист» перевозит около 400 пассажиров. Расписание не изменилось. Из Самары поезд уходит в 18:53, прибывает в Пензу в половине 11 вечера. Из Пензы отправляется в 6:54 утра, в Самару приезжает в половине первого. Ранее «Финисты» начали ходить по маршрутам Самара-Тольятти, Самара-Жигулевск и Новокуйбышевская-Тольятти. Экспертиза признала вменяемой Екатерину Тархову, обвиняемую в убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова и его супруги. Заседание прошло 1 октября в облсуде. Эксперт не выявил у 31-летней обвиняемой психических расстройств. Бюджет на работу Кремля и Кабмина в следующем году составит 50 миллиардов рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на пояснительную записку к проекту бюджета на ближайшие три года. На деятельность Кремля выделят 37 миллиардов рублей, около 60% средств пойдет на зарплаты, остальные на закупку, услуги и социальные выплаты. На работу правительства в следующем году направят 13 миллиардов рублей, порядка 90% этих расходов планируют потратить на выплату зарплат. Синоптики прогнозируют в Самарской области похолодание, гололедицу и мокрый снег. Сегодня без существенных осадков, а вот завтра будет облачно, местами пройдут дожди. В ночь на субботу, возможно, гололедица, днем дождь и мокрый снег. Смешанные осадки ожидаются и в воскресенье 4 октября. Диана Шнайдер вышла в третий круг турнира WTA в Пекине. В стартовом матче она обыграла индонезийку Джаничи Чен, 49-ю в рейтинге, со счетом 6-0, 6-4. Матч длился 1:20. Следующая соперница уроженки Жигулевска определится в матче россиянки Екатерины Александровой и белоруски Александры Соснович. Доллар на сегодня 83,25 рубля. Евро 94,53 рубля.
0: Прогноз погоды на радио «Мегаполис». В Самаре в течение дня ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный, 6-11 метров в секунду. Температура днем до +7 градусов. Сейчас в Самаре +7.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Золотые хиты на радио «Мегаполис», Самаре 10 часов 12 минут. Прямо сейчас узнаем с вами, какая новая китайская автомобильная марка может появиться в России.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Китайский автогигант «Чинган» в середине следующего года планирует вывести на российский рынок суббренд «Нево», чтобы занять нишу «Комфорт-престиж». Это машина для тех, кто ценит высокий класс и технологии, но не хочет переплачивать за излишний люкс. В Китае у марки огромная линейка – от футуристичных седанов до больших кроссоверов. Все они гибриды и электрокары. Но первым до нас доберется, скорее всего, среднеразмерный кроссовер «Q06». Из премиальных опций у него есть кресло с массажем на 28 точек, большой экран для пассажиров второго ряда, встроенный холодильник, продвинутый автопилот с лазерным лидаром и умный привод без механической связи с моментальным распределением крутящего момента между колесами. Стоимость новинки, вероятно, превысит 4,5 миллиона рублей. Но еще больше вопрос, под каким именем придут к нам эти машины. Все-таки оригинальное название «Нево» слишком уж похоже на нашу родную Ниву.
1: Реклама.
4: Добрые.
1: Ищите хорошие окна?
5: Да!
1: Хотите выгодные цены?
5: Да!
1: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
6: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
7: Отцы и дети. История столкновений эпохи взглядов. Премьера в Самарском театре драмы 3, 4 и 29 октября. Открытие театрального сезона. Билеты в продаже. 16+. Телефон рекламной службы 207-21-27.
2: Радио «Мегаполис».

0: Отличная музыка для рабочего и пятничного настроения на радио Мегаполис 103.6 FM. В Самаре 10 часов 21 минута. В вашей компании Дмитрий Рожков. Желаю вам хорошего утра. На календаре 2 октября. За окном сейчас плюс 7, днем плюс 6, 8, преимущественно без осадков. На радио Мегаполис с нами Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Музыкальная премия MTV Video Music Awards в прошлое воскресенье совершила грандиозный камбэк. Прямую трансляцию посмотрели 8,5 миллионов человек. Это самый мощный телерейтинг за последнее десятилетие. А соцсети добавили еще 160 миллионов просмотров по всему миру. Менеджеры церемонии объяснили успех тем, что сделали ставку на имена, проверенные временем. Настоящей бомбой стало появление Мадонны. Она открыла вечер мощным попурри. Тейлор Свифт тоже была в зале, но петь не стала, решив просто презентовать свой новый клип. Вместо сиюминутных интернет-героев на первый план вышли вечные музыкальные ценности. Почетную награду получила группа «Нирвана». Ушедшего 10 лет назад Джорджа Майкла вспомнили масштабным трибьютом. Трогательно почтили и память Долли Партон. Старая школа доказала, что в тренде хороший вкус и уважение к легендам.
4: Реклама. Распродажа ковровых покрытий на Карла Маркса 55.

0: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-04-06. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-04-06.
1: Финансовую услугу предоставляется ООО «ВТБ-банк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Информацию об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
2: Телефон рекламной службы 207-21-27.
3: Радио «Мегаполис».

0: На радио «Мегаполис» золотые хиты. В Самаре 10 часов 32 минуты, плюс 7 за окном. О погоде подробнее через минуту расскажу. Прежде краткий выпуск новостей на 103.6 FM.
1: Здравствуйте. В аэропорту Самары задерживается 11 рейсов на вылет и 9 на прилет. Крумыч не принимает и не отправляет самолеты. Ограничения ввели из-за угрозы атаки беспилотников. Между Самарой и Пензой запустили электропоезд «Финист». Он заменил дневной экспресс. За рейс «Финист» перевозит около 400 пассажиров, расписание осталось прежним. Синоптики спрогнозировали в Самарской области похолодание, гололедицу и мокрый снег. Завтра ожидается облачная погода с небольшими осадками. В ночь на субботу, возможно, гололедица, днем дождь и мокрый снег, которые сохранятся и в воскресенье. Диана Шнайдер вышла в третий круг турнира WTA 1000 в Пекине. В стартовом матче она обыграла индонезийку Джани Чичен со счетом 6-0, 6-4. Следующая соперница Шнайдер определится в игре россиянки Екатерины Александровой и белоруски Александры Соснович.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В Самаре сегодня перемен.

0: Радио Мегаполис, там, где музыка прежде всего. В Самаре 10 часов 49 минут. Катя Григорьева присоединяется к нам на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 2 октября 1948-го в Нью-Йорке родилась основательница модного дома Донна Каран. При рождении ее звали Донна Айви Фаске, но Каран не псевдоним, а фамилия первого мужа. Она росла в семье, близкой к моде. Отец портной, мама модель, и с детства рисовала эскизы платьев. Уже в 14 начала подрабатывать продавцом одежды, потом поступила в школу дизайна Парсона, но не окончила. Модельер Анна Кляйн позвала талантливую девушку в помощницы, а после смерти наставницы Донна стала главным модельером дома. В 80-е она основала свой лейбл. В 2015 году дизайнер ушла из модной индустрии, она развивает благотворительный фонд. Придуманная Донной Каран в 80-е концепция «7 простых вещей» все еще актуальна. Ее суть в том, что в мегаполисе не нужен огромный гардероб, а из 7 базовых вещей можно собрать десятки образов. Эти 7 вещей – свитер, кожаный жакет, костюм, брюки, леггинсы, блузка и удобное платье.
2: Радио «Мегаполис».

0: Мегаполис.
1: Если нравится музыка Радио Мегаполис, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Мегаполис.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, Самаре 11 часов 1 минута. На улице сейчас плюс 7 градусов, днем плюс 6-8, преимущественно без осадков. На Радио Мегаполис новости, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Власти хотят по-новому считать налог с выигрышей у букмекеров. По данным газеты «Коммерсант», если поправку примут, то НДФЛ будут рассчитывать не с каждого выигрыша, а с общего результата игрока за год. Из суммы всех выигрышей будут вычитать проигранные ставки. Например, если человек по итогам года потратил на ставки больше, чем выиграл, платить налог ему не придется. Минздрав сообщил о пандемии диабета в России. По данным спеццентра ведомства, прирост больных в основном идет за счет диабета второго типа. Ежегодно это заболевание выявляют у сотен тысяч новых пациентов. Эндокринологи Минздрава назвали ситуацию неинфекционной пандемией и связали динамику роста заболевания с лишним весом и ожирением. В следующем году вырастут детские пособия. С 1 февраля проиндексируют выплаты по беременности и родам, пособие по уходу за ребенком и единовременную выплату при рождении. Она составит 30 тысяч рублей. Мат-капитал тоже увеличится. На первого ребенка до 778 тысяч рублей, на второго до 1 028 тысяч, сообщили в социальном фонде. В Самаре запустили чат-бот «Водный сигнал» для жалоб на проблемы с водой. Сервис работает в мессенджере «Макс». Жители могут сообщать об утечках, открытых колодцах и других неполадках, присылать фото и узнавать сроки устранения работ по конкретному адресу. Первые дни бот работает в тестовом режиме. Все обращения автоматически падают в диспетчерскую и передаются профильным службам. Сезон фонтанов в Самаре завершился. Об этом сообщили в горадминистрации. Консервация на зиму начнется с понедельника. Специалисты сольют воду, отключат оборудование, демонтируют форсунки и насосы. В этом сезоне в городе все 48 фонтанов работали более 180 дней без серьезных сбоев. Некоторые водные объекты оснастят световыми конструкциями, которые будут работать зимой. Доллар на сегодня 83 рубля 25 копеек, евро 94 рубля и 53 копейки.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Мегаполис ООО «МЛЦ» – медицинский и многопрофильный центр. В Самаре сегодня ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный – 6-11 метров в секунду. Температура днем – плюс 6-8. Сейчас в Самаре – плюс 7.
2: Реклама. Федеральная сеть многопрофильных клиник МЛЦ – это широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, УЗИ, прием врачей всех направлений для детей и взрослых, а также запись в день обращения и без очередей. Мы позаботимся о вашем здоровье. Для записи звоните по телефону в Самаре 373-30-30. Сайт mldefiscentr.ru.
3: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Мегаполис».

0: Лана Дель Рей на радио «Мегаполис». Отличная музыка для рабочего и пятничного настроения. Вашей компании Дмитрий Рожков рад приветствовать. Желаю вам удачного продолжения дня и хороших предстоящих выходных. Завтра уже на радио «Мегаполис» начнется уикенд со Стингом. В субботу и воскресенье лучшие песни британского музыканта будут звучать на 103.6 FM каждый час. Также послушаем много интересных историй из жизни Стинга 12+. Далее на 103.6 FM 10 минут нашей любимой музыки без перерывов. Группа Агаты Кристи «Черная луна» уже на подходе.
1: Реклама.
2: Добрые.
1: Ищите хорошие окна?
3: Да!
1: Хотите выгодные цены?
3: Да!
1: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: На сцене Самарского театра кукол «Иван Царевич и Серый Волк». Знакомая народная сказка в новой трактовке. Старые герои, новые образы, неожиданные повороты. Классика. Какой вы ее еще не видели?
6: 6+.
7: Телефон рекламной службы 207-21-27.
8: Радио.

0: Реклама.
1: Добрые.
0: Ищите хорошие окна.
2: Да.
0: Хотите выгодные цены?
2: Да.
0: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
3: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
4: Служба технической поддержки IT-сервис Плюс. Это экономия ваших денежных расходов. Это решение ваших IT-вопросов в максимально короткие сроки. Это комплексное обслуживание техники. Это профессионализм и опыт работы с юрлицами. Звоните 990-66-54. 990-66-54.

0: Подробности aquaulet.ru.
1: Приезжай. 0+.
2: Телефон рекламной службы 207-21-27.
3: Радио Мегаполис.

It's not the

0: Группа «Кардиганс» на радио «Мегаполис». Золотые хиты. В Самаре половина 12-го. Впереди на 103.6 FM. Минут 15. Музыки нон-стоп. Группа «One Republic» с новым хитом «Need Your Love». Уже скоро. Сейчас на радио «Мегаполис». Краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. В следующем году в Самаре сократят финансирование общественного транспорта. Электротранспорт недополучит около 500 миллионов рублей, метро еще 200 миллионов. А на замену остановочных павильонов денег не предусмотрено. Три педагога из Самарской области вошли в число 150 лучших учителей России. Они получат премии от Минкультуры. Учителя детских школ искусств по 500 тысяч рублей, наставники вузов и училищ по миллиону. С 1 февраля следующего года вырастут детские пособия. Единовременная выплата при рождении составит 30 тысяч рублей. Мат-капитал вырастет до 778 тысяч на первого ребенка и до 1 028 тысяч рублей на второго. Сезон фонтанов в Самаре завершен. С понедельника начнется консервация, сольют воду, отключат оборудование и демонтируют элементы. В этом сезоне 48 самарских фонтанов проработали более 180 дней без серьезных сбоев. Часть из них зимой оснастят работающими световыми конструкциями.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В Самаре сегодня переменная облачность ожидается, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный, 6-11 метров в секунду. Температура днем 6-8 градусов. Сейчас в Самаре плюс 7.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Мегаполис.

0: 103.6 FM.
1: Радио Мегаполис.
2: You can't touch this.

0: Шер на радио «Мегаполис». Меньше слов, больше музыки. Далее на 103.6 FM. Подборка песен, проверенных временем из золотой коллекции радио «Мегаполис». Услышим «Кошин», «Catch Wind of Change» от «Скорпионс» и группу «Johnny Hates Jazz».
1: Реклама.
2: Шикарно выглядишь, новая диета? Лучше! Абонемент в фитнес-клуб «Ладья».
3: Как успеваешь?
2: А семья? Так вместе ходим. Старший на плавание, младший в детскую комнату, муж в тренажерный зал, а я на групповые программы. В «Ладье» всем нравится. Фитнес-клуб «Ладья», Лесная, 33. Подробности по телефону 211-00-86.
4: Позвони

0: всего.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-0406. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-0406.
2: Финансовую услугу предоставляется АО «ОТП-банк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Информацию о организации акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
3: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
4: Ну, рассказывай, где и как.
3: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
4: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
5: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
6: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, Самаре 12 часов 2 минуты, плюс 8 за окном. На Радио Мегаполис новости. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Правительство внесло в Госдуму проект бюджета на следующую трехлетку. Дефицит составит 5,5 триллионов рублей ежегодно. В следующем году доходы превысят 43 триллиона, расходы почти 49. Основные траты пойдут на оборону. Финансирование вырастет примерно на треть. При этом закладывается сокращение расходов на здравоохранение, образование, дороги и инфраструктуру. Бюджет также предусматривает увеличение налоговых, акцизных и таможенных поступлений. После опрокидывания КАМАЗа с 25 тоннами мазута в Самарской области началась рекультивация почвы. Авария произошла накануне на трассе Похвистнево-Кляблино. 19-летний водитель «семерки» выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. Водитель легковушки погиб на месте, КАМАЗ перевернулся, мазут разлился на площади 10 квадратных метров без возгорания. Угрозы попадания нефтепродуктов в водоем нет, сейчас идет очистка загрязненного грунта. Администрация Тольятти ищет кредитора на 1,5 миллиарда рублей. Город объявил 3 конкурсные процедуры. Максимальная цена контрактов рассчитана по ставке 16% годовых, срок кредитования – 1 год. Деньги нужны городу, чтобы закрыть дефицит бюджета и погасить часть имеющихся долгов. Отопительный сезон стартует в Самаре завтра. Первыми тепло получат школы, детсады, больницы, учреждения культуры и спорта. Управляющие компании и ТСЖ начинают подавать заявки на подключение домов. 20 управляющих компаний не получили паспорта готовности, сообщили в мэрии. Во всех домах батареи должны начать греть к середине октября. В районах создадут горячие линии по пуску тепла. В Тольятти дачные автобусы переходят на осеннее расписание. Большинство маршрутов с октября будут ходить только по выходным. Автобусы под номерами 129 и 201 продолжат ежедневные рейсы до Северного дачного массива до 18 октября. Льготы на них не действуют. Хоккейная «Лада» уступила автомобилисту в выездном матче чемпионата КХЛ. Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 3-1. «Лада» потерпела 6-е поражение подряд и с 5 очками идет 10-й в западной конференции. В следующем матче в пятницу «Лада» сыграет на выезде с омским «Авангардом». Доллар на сегодня 83 рубля 56 копеек, евро 94 рубля и 88 копеек.
0: На радио «Мегаполис» в погоде на завтра, 3 октября, в субботу, в Самаре будет облачно, небольшие осадки ожидаются. Ветер северный, северо-западный, 4,9 метров в секунду. Температура воздуха нынешней ночью до плюс 2, завтра днем до плюс 4 градусов. Сейчас в Самаре плюс 8.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Золотые хиты радио «Мегаполис». Стинг – один из тех редких артистов, чье творчество давно стало синонимом безупречного вкуса. В предстоящие выходные 3-4 октября на радио «Мегаполис» нас ждет «Уикенд со Стингом». Каждый час на 103.6 FM будут звучать лучшие песни музыканта, а также интересные истории о нем. Например, узнаем, как школьный учитель литературы Гордон Самнер стал мировой иконой и какие скрытые смыслы таят его тексты. Встречаемся в эти выходные на радио «Мегаполис» для слушателей старше 12. Об интереснейших фактах, связанных с легендарным композитором Хансом Циммером, Анна Романова расскажет нам в ближайшие 5 минут. Еще раньше послушаем замечательный дуэт Хулио Иглесиаса и Долли Партон. Через пару минут на радио «Мегаполис».
1: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама.
2: Распродажа ковров на Карла Маркса 55.
3: Для Виталика и Иры строим новые квартиры. Для Наташи, Лены, Льва. И для Паши, и для Оли, и для Макса, и Санька. Рядом вы совсем живете или вы издалека. Все мы новую квартиру подберем наверняка. Приходите, покупайте. Выбор есть еще пока. И запомните название. Дом ЖК УБКК. Застройщик ООО «СЗ Волга». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
4: Позвони!

0: тысячи всего.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-04-06. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-04-06.
2: Финансовую услугу предоставляется ООО «ДТБ Банк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Информацию об организации акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
3: Ульяновск зовет в аквапарк «Улет». Спеши! На сайте билет покупай. Минус 30 при покупке онлайн. Горки, бассейны, сауны для семьи и друзей. Сэкономим минус 30% и в «Улет» скорей. Улетно и выгодно отдыхай. «Улет», Ульяновск, приезжай. Подробности aquaulet.ru. ООО «Акваленд», ОГРН 124-730-00-42-25. Ульяновск, 0+.
4: Телефон рекламной службы 207-21-27.
5: Радио

0: Хулио Иглесиас и Долли Партон, недавно покинувшая, к сожалению, наш мир. Очень трогательно почтили ее память на последней церемонии MTV Video Music Awards. На радио Мегаполис музыка, которую мы любим. Через пару-тройку минут послушаем на 103.6 FM лучшую песню о любви группы «Високосный год», а сейчас Анну Романову встречаем на радио Мегаполис.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Ханс Циммер точно самый влиятельный кинокомпозитор современности. Вы точно слышали его музыку, если смотрели хотя бы мультфильм «Мадагаскар» и «Пиратов Карибского моря». Сегодня Ханс Циммер. Отец Ханса был инженером-изобретателем, а мать – музыкантом. В детстве будущий композитор часами улучшал домашнее пианино, правда, очень неоригинальным способом. Например, приделывал к нему бензопилу и другие предметы. Ханса Циммера исключили в общей сложности из 8 разных школ. Он рос в Германии, и местная строгая система образования не справлялась с гиперактивным мальчиком. Музыкальное образование Циммера состоит из 2 недель уроков игры на фортепиано. Больше он не выдержал, и он до сих пор не умеет читать ноты с листа. Несмотря на десятки номинаций и статус легенды, свой первый и за долгие годы единственный «Оскар» Циммер получил в 1995 году за мультфильм «Король лев». Циммер пишет музыку с помощью десятков помощников. Он основал целую компанию Remote Control Productions, которая занимает несколько зданий в Санта-Монике. Циммер придумывает основную тему и отдает ее команде ассистентов и соавторов, которые пишут все остальное. Циммер по-честному указывает имена всех таких помощников, из-за чего Американская киноакадемия чуть не дисквалифицировала саундтрек фильму «Темный рыцарь» на «Оскаре», потому что в официальном списке авторов музыки Циммер указал слишком много людей. Рабочий день Циммера начинается около полуночи и продолжается до 5-6 часов утра. В его рабочей студии в Санта-Монике нет ни одного окна. Циммер ненавидит современный дизайн интерьеров. Стены его студии обтянуты темно-красным бархатом. Повсюду стоят кожаные диваны, винтажные лампы и свечи. Может быть, даже он немного вампир. Циммер скупает редкие и экспериментальные музыкальные инструменты. В его коллекции есть, например, синтезаторы, созданные в единственном экземпляре, которые весят сотни килограммов. Многие виртуальные инструменты, которыми сегодня пользуются композиторы по всему миру, изначально создавались специально для Циммера. Если вы хотите увидеть молодого Ханса Циммера, посмотрите легендарный клип группы The Buggles «Video Killed the Radio Star». Это было самое первое музыкальное видео, которое показали в эфире MTV. Так вот, Циммер был клавишником этой группы. И что на первом месте? Циммер пишет не только музыку. Немецкий автоконцерн BMW нанял Ханса Циммера, чтобы тот разработал искусственный звук двигателя и ускорения для их новых электромобилей линейки iX и i4, так как электрокары сами по себе ездят слишком бесшумно.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Радио Мегаполис 103.6 FM.

даже не пришлось успеть в последний раз набрать его несложный номер. Но в первый раз несла она ему цветы, две ярко-белых лилии, в знак, что более никто, кроме него, так не называл ее по имени.

знаете ли, сядет у окна и смотрит, смотрит, смотрит, смотрит в небо синее. Дескать, когда умру, я встречу его там, и вновь тогда он

смешная вышла жизнь. Хотя что может быть красивее, чем сидеть на облаке и свесив ножки вниз, друг друга называть по имени.

0: Радио Мегаполис. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Мегаполис.

0: Майкл Джексон на радио «Мегаполис». Золотые хиты. В Самаре половина первого. В продолжение часа на 103.6 FM на протяжении 15 минут снова только музыка. На подходе The Kid Laroi, Justin Bieber, Stay. А сейчас на радио «Мегаполис» краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. Таксопарки не могут обновлять автопарк. Локализованные машины стоят около 3 миллионов рублей. Это выше экономически оправданной цены. К проблемам добавляются высокие ставки по кредитам и лизингу. А почти треть такси в России – автомобили старше 5 лет. Экспертиза подтвердила вменяемость Екатерины Тарховой. Психических отклонений и состояния аффекта не выявлено. Ей инкриминируют убийство экс-мэра Самары и его супруги, подделку документов и другие преступления. В первые выходные октября в Самарской области ожидаются мокрый снег и гололедица. Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. Госавтоинспекция советует водителям с небольшим опытом временно отказаться от поездок. В России зарегистрирована вакцина «Аллергарда» от аллергии на пыльцу березы. Она станет доступна в этом месяце. До следующего сезона пыления препаратом планируют привить до 60 тысяч пациентов. Артем Дзюба заявил о завершении карьеры, но не исключает участие в Кубке России за какой-либо клуб. Лучший бомбардир в истории российского футбола выступал за «Спартак», «Зенит», «Локомотив». Последним его клубом стал тольяттинский «Акрон».
0: На радио «Мегаполис» в погоде на завтра, в субботу, 3 октября, в Самаре будет облачно, небольшие осадки, ветер северный, северо-западный, 4,9 метров в секунду. Температура ближайшей ночью до плюс 2, завтра днем до плюс 4 градусов. Сейчас в Самаре плюс 8.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Распродажа ковровых покрытий на Карла Маркса 55.
2: Какую обещают погоду?
3: Это не важно, потому что мы в Мастрюках, за городом в комфортабельном срубовом доме, а вечером в баню.
2: Погода изменчива, а Мастрюки круглый год.
3: Бронируем на mastryuki.ru.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 8 градусов. 3 октября в субботу будет облачно, ожидаются небольшие, местами умеренные осадки. Ветер северный, северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 2 градусов. Завтра днем в Самаре до плюс 4.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 8 градусов. 3 октября в субботу будет облачно, ожидаются небольшие, местами умеренные осадки. Ветер северный, северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 2 градусов. Завтра днем в Самаре до плюс 4.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: тысячи всего.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-04-06. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-04-06.
2: Финансовую услугу предоставляется АО «ОТП-банк». Акция действует до 31-2026 года. Информация об организации акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
3: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио Мегаполис.
0: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Самаре 15 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. Спонсор выпуска ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В субботу 3 октября в Самаре будет облачно, небольшие местами умеренные осадки. Ветер северный, северо-западный – 4-9 метров в секунду. До плюс 2 градусов ночью, завтра днем до плюс 4. Сейчас в Самаре плюс 8.
2: Реклама.
3: Федеральная сеть многопрофильных клиник МЛЦ – это широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, УЗИ, прием врачей всех направлений для детей и взрослых, а также запись в день обращения и без очередей. Мы позаботимся о вашем здоровье. Для записи звоните по телефону в Самаре 373-30-30, сайт mldefiscentr.ru.
4: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: На сцене Самарского театра кукол Иван Царевич и Серый Волк. Знакомая народная сказка в новой трактовке. Старые герои, новые образы, неожиданные повороты. Классика. Какой вы ее еще не видели? 6+.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио Мегаполис.
0: Радио Мегаполис.

Breakfast.

0: Можно позвать на помощь коллег. Можно подключить искусственный интеллект. Но разгадать невероятный вопрос получится только у проницательного человека с быстрой реакцией. Возможно, это именно вы.
1: А еще надо вовремя проснуться.
0: Утром по будням играйте в «Невероятный вопрос» на радио «Мегаполис».
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Тому Космопорта 2 сдан. И теперь весь октябрь. Супер распродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только в октябре. Только готовые квартиры с отделкой White Box. Только для вас. Предложение действует с 1 июня по 1 ноября 2026 года. Застройщик ООО «СС Архитектор».
2: Служба технической поддержки IT-сервис Плюс. Это экономия ваших денежных расходов. Это решение ваших IT-вопросов в максимально короткие сроки. Это комплексное обслуживание техники. Это профессионализм и опыт работы с юрлицами. Звоните 990-66-54. 990-66-54.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27. Радио

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 8 градусов. 3 октября в субботу будет облачно, ожидаются небольшие, местами умеренные осадки. Ветер северный, северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 2 градусов. Завтра днем в Самаре до плюс 4.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Распродажа ковров на Карла Маркса 55.

0: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-04-06. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-04-06.
1: Финансовую услугу предоставляется АО «ОТП-банк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Информацию о организации акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, низкие порядки получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
2: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
3: Ну, рассказывай, где и как.
2: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
3: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
4: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
5: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Сегодня можно не спрашивать, а что у нас вкусненького? Ответ уже есть. Во всех супермаркетах «Миндаль» королевские креветки всего 499 рублей 99 копеек за килограмм. Осталось решить только одно – с чем их приготовить? «Миндаль» – делаем жизнь вкуснее.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
0: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: В Самаре 16 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В субботу 3 октября в Самаре будет облачно, небольшие местами умеренные осадки. Ветер северный, северо-западный 4-9 метров в секунду. Ближайшей ночью до 2 градусов тепла. Завтра днем до плюс 4. Сейчас в Самаре плюс 8 градусов.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

Радио «Мегаполис». Love is the

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
1: Радио Мегаполис.

Что мы делаем? Радуемся хорошей музыке на радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 7 градусов. 3 октября в субботу будет облачно. Ожидаются небольшие, местами умеренные осадки. Ветер северный, северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 2 градусов. Завтра днем в Самаре до плюс 4.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Возьми меня с собой.
1: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
2: Добрые.
3: Ищите хорошие окна?
4: Да!
3: Хотите выгодные цены?
4: Да!
3: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
5: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
6: На сцене Самарского театра кукол Иван Царевич и Серый Волк. Знакомая народная сказка в новой трактовке. Старые герои, новые образы, неожиданные повороты. Классика. Какой вы ее еще не видели? 6+.
1: Телефон рекламной службы 207-2127.
2: Радио Мегаполис. В любое время, в любом месте. Золотые хиты на радио Мегаполис.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Все ковры переехали на Карла Маркса 55.
2: Какую обещают погоду?
3: Это не важно, потому что мы в Мастрюках, за городом в комфортабельном срубовом доме, а вечером в баню.
2: Погода изменчива, а Мастрюки круглый год.
3: Бронируем на mastryuki.ru.
4: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
5: Ну, рассказывай, где и как.
4: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
5: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
6: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.

0: Подробности aqualet.ru.
1: Приезжай. 0+.
2: Телефон рекламной службы 207-21-27.
3: Радио Мегаполис.

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 6 градусов. 3 октября в субботу будет облачно, ожидаются небольшие, местами умеренные осадки. Ветер северный, северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 2 градусов. Завтра днем в Самаре до плюс 4.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: У шамана три руки.
6: 23 октября. МТЛ-Арена. Живая легенда. Пикник. Новое шоу. Новые песни и любимые хиты.
7: Билеты на всех билетных площадках. Для лиц старше 12 лет.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
0: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Самаре 19 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде спонсор прогноза ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. Завтра, 3 октября, в Самаре ожидается облачная погода, небольшие местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер северо-западный. В ночные утренние часы на дорогах местами гололедится. Температура воздуха в ночь на субботу составит от минус 3 до плюс 2 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в

0: Амари будут колебаться в диапазоне от 2 до 7 градусов тепла.
1: Реклама. Федеральная сеть многопрофильных клиник МЛЦ – это широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, УЗИ, прием врачей всех направлений для детей и взрослых, а также запись в день обращения и без очередей. Мы позаботимся о вашем здоровье. Для записи звоните по телефону в Самаре 373-30-30, сайт mldefiscentr.ru.
2: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Во всех супермаркетах «Миндаль». Пломбир за 39 рублей 99 копеек? Тут даже думать нечего. Да, тот самый классический пломбир в брикете от «Сампо». Тот случай, когда вкус детства еще и приятно стоит. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
6: Что мы делаем? Радуемся хорошей музыке на радио «Мегаполис».

0: And don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
1: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
2: Шикарно выглядишь. Новая диета? Лучше. Абонемент в фитнес-клуб «Ладья».
3: Как успеваешь?
2: А семья? Так вместе ходим. Старший на плавание. Младший в детскую комнату. Муж в тренажерный зал. А я на групповые программы. В «Ладье» всем нравится. Фитнес-клуб «Ладья». Лесная, 33. Подробности по телефону 211-00-86. Для Виталика и Иры строим новые квартиры. Для Наташи, Лены, Льва. И для Паши, и для Оли, и для Макса, и Санька. Рядом вы совсем живете или вы издалека? Все мы новые. Новую квартиру подберем наверняка. Приходите, покупайте. Выбор есть еще пока. И запомните название. Дом ЖК УБКК. Застройщик ОСЗ «Волга». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио Мегапо.

0: на радио «Мегаполис» о погоде. Завтра, 3 октября, в Самаре ожидается облачная погода. Небольшие местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер северо-западный. В ночные утренние часы на дорогах местами гололедица. В ночь на субботу ожидается от минус 3 до плюс 2 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 2 до 7 градусов тепла.
1: Самара, 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вен, возможен новый поворот событий, вы сможете увидеть происходящее под другим углом. Тельцы, подтвердятся некоторые ваши решения, вы сможете начать действовать, исходя из новых условий. Близнецы, стоит подумать о глобальных планах, текущие дела точно не выведут вас к новым горизонтам. Раки, день углубления в детали новых проектов. Хороший момент для конкретики, расчета бюджета, покупки техники или билетов. Львы, настало время проверить свои планы на скрытые ошибки. Возможно, какие-то начинания лучше перевести в более безопасный режим. Девы, если хотите сделать какое-то дело, поторопитесь, окно возможностей может и закрыться. Весы, не стоит откладывать на потом мелкие хозяйственные дела. Это хороший день, чтобы закрыть их все. Скорпионы, многое будет зависеть не от вас. Придется подстраиваться под нужды близких или внешние обстоятельства. Стрельцы, важные шаги лучше не планировать. Велика вероятность случая.

0: случайностей и непредвиденных событий. Козероги, день подходит для открытого совместного решения сложных вопросов. Вы сможете по-честному разделить обязанности и ответственность. Водолеи, день может оказаться сложным. Каждый потянет одеяло на себя, что заблокирует возможность сбалансированных решений. Рыбы, день растраты энергии. Может оказаться, что ваши прежние планы потеряли актуальность или требуют чрезмерных вложений.
1: На радио «Мегаполис» о погоде. Завтра, 3 октября, в Самаре ожидается облачная погода. Небольшие местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер северо-западный. В ночные утренние часы на дорогах местами гололедица. В ночь на субботу ожидается от минус 3 до плюс 2 градусов. Завтра после полудня столбики и термометры в Самаре будут колебаться в диапазоне от 2 до 7 градусов тепла.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Самаре 21 час.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер Ту-63009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Распродажа ковровых покрытий на Карла Маркса 55.

0: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-04-06. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-04-06.
1: Финансовую услугу предоставляется АО «ОТП Банк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Информацию об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
2: Телефон рекламной службы 207-21-27.
3: Радио «Медведь».

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 22 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер Ту-63009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вен, возможен новый поворот событий, вы сможете увидеть происходящее под другим углом. Тельцы, подтвердятся некоторые ваши решения, вы сможете начать действовать, исходя из новых условий. Близнецы, стоит подумать о глобальных планах, текущие дела точно не выведут вас к новым горизонтам. Раки, день углубления в детали новых проектов. Хороший момент для конкретики, расчета бюджета, покупки техники или билетов. Львы, настало время проверить свои планы на скрытые ошибки. Возможно, какие-то начинания лучше перевести в более безопасный режим. Девы, если хотите сделать какое-то дело, поторопитесь, окно возможностей может и закрыться. Весы, не стоит откладывать на потом мелкие хозяйственные дела. Это хороший день, чтобы закрыть их все. Скорпионы, многое будет зависеть не от вас. Придется подстраиваться под нужды близких или внешние обстоятельства. Стрельцы, важные шаги лучше не планировать. Велика вероятность случайностей и непредвиденных событий. Козероги, день подходит для открытого совместного решения сложных вопросов. Вы сможете по-честному разделить обязанности и ответственность. Водолеи. День может оказаться сложным. Каждый потянет одеяло на себя, что заблокирует возможность сбалансированных решений. Рыбы. День растраты энергии. Может оказаться, что ваши прежние планы потеряли актуальность или требуют чрезмерных вложений.
3: Самара. 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Самаре 23 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер Ту-63009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

0: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер 263-009-16.
1: Для слушателей старше 12 лет. Open up your eyes.